0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Государственный академический театр «Кукол Алматы» представил спектакль «Ромео и Джульетта» на престижном международном фестивале «Закраёва International Shakespeare Festival» в Румынии, передает Литер КЗ. В этом году фестиваль объединил более 90 театральных коллективов из 28 стран мира. Постановка режиссера Дины Жумабаевой была представлена на казахском языке и получила высокую оценку европейской публики и театральных экспертов. Переполненный зал и продолжительные овации стали подтверждением успеха казахстанских артистов. За годы сценической жизни спектакль был отмечен наградами международных театральных фестивалей во Франции, Канаде, Болгарии, России, Турции и Казахстане. По итогам фестиваля коллектив получил приглашение на международный театральный фестиваль «Эльвира Гадиану», который пройдет в Румынии в 2027 году. В Казахстане продолжают продвигать культуру чтения и популяризировать отечественную литературу, передает 24КЗ. Одним из таких проектов стала программа «Читающая нация» на телеканале «Хабар». В утреннем шоу «Оян» активно участвуют акимы регионов. Еженедельно они знакомят зрителей с произведениями поэтов и писателей, представляющих их области, и передают друг другу книжную эстафету. Соотечественники, прочитавшие рекомендованные книги и правильно ответившие на специальные подготовленные вопросы, получают в подарок современные смартфоны. Также в рамках программы телезрители готовят видеоматериалы о жизни и творчестве выдающихся казахстанских авторов. В эфир уже вышло 8 выпусков проекта, по итогам которых определены победители из 4 регионов страны. В преддверии Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды в парке Южный Бостандыкского района Алматы открыли аллею скамеек из переработанного пластика. Для создания скамеек было собрано более 120 тысяч пластиковых крышечек общим весом около 250 килограммов. Все они были собраны школьниками Алматы в рамках экологического проекта «Добрая крышечка». После сортировки и подготовки крышки направили на переработку в «Экохаб Эконетворк» на базе от Пафи Университи, где из вторичного сырья было изготовлено 11 скамеек для новой аллеи. Как отметил руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев, подобные проекты наглядно демонстрируют принципы инициативы «Таза Казахстан» и показывают, как отходы могут получать вторую жизнь в городской среде. Дополнительно на территории аллеи была установлена сетка в форме яблока для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Аланхабара.
3: Эфирде классика Аланхабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Клавесин. Один из старейшин среди клавишных инструментов. Впервые подобный инструмент упоминается во второй половине XIV века, а самое раннее его изображение относится к началу века XV. До наших дней сохранился клавесин, справивший почти 500-летний юбилей. Клавесин похож на маленький рояль, только в отличие от рояля, звук клавесина не поддается динамическому изменению. Исполнитель нажимает на клавишу, птичье перо, закрепленное на стержне, заставляет струну вибрировать. И что получилось, то получилось. Никакого крещендо или диминуэндо. В более поздних моделях клавесина вместо птичьего пера стали использовать кожу. Мастера экспериментировали, пытаясь сделать звучание клавесина более разнообразным. И скоро появились инструменты с двумя мануалами, клавиатурами и регистровыми переключателями. На некоторых моделях устанавливалась третья клавиатура. Ее тембровая окраска напоминала лютню. Так что клавесин все-таки зазвучал чуть гибче. Впрочем, если слушателя не устраивало звучание, он мог заняться разглядыванием самого инструмента. Корпус клавесина богато украшался живописью, резьбой, инкрустацией, и посмотреть было на что. В XVI и XVII веках самыми выразительными по качеству звучания и самыми затейливыми по художественному оформлению были клавесины, изготовленные антверпенскими мастерами. Солирующим инструментом клавесин оставался до конца XVIII века. Несколько дольше он сопровождал оперные речитативы и цифрованный бас, поддерживающий мелодию у других инструментов. К началу XIX века клавесин практически вышел из употребления. Но уже к концу века снова вернулся в музыкальные салоны и на концертную сцену. Кстати, первым европейским инструментом, появившимся в Китае, был клавесин. Его привез и подарил императору Ван Ли иезуитский монах Матео Риччи в 1601 году.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Через несколько минут на радио «Классик». В Алматы пройдет международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Tengri». Наследие Сакена Сейфуллина представили в ЖИЦУ. Персональная выставка Омархана Кумара. Об этом через несколько минут в новостях культуры.
1: Эфирде гармония от Нысы Хабара. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанна Султанова. В Алматы на площади Абая 7 июня пройдет международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Tengri». Специальным гостем фестиваля станет Эндрю Дональдс, вокалист легендарного проекта «Enigma», чьи хиты известны миллионам слушателей по всему миру. Для гостей фестиваля будут работать зоны отдыха, этномаркет, фудкорт, а также интерактивные и партнерские площадки. Фестиваль «The Spirit of Tengri» проводится в Алматы с 2013 года и за это время стал важным площадкой для культурного обмена и развития современной этнической музыки. В 2026 году проект получил международное признание, заняв первое место премии BEMA – Best Experience Marketing Awards в номинации «Международный фестиваль». Жителям Жетсу представилась уникальная возможность прикоснуться к истории и ближе познакомиться с наследием Сакена Сейфуллина. В областном историко-краеведческом музее открылась двухнедельная выставка «Сакен Сейфуллин Тагдыр мен Тагылым», передает 24KZ. В экспозиции представлено более 100 экспонатов. Основная часть из них – подлинники. Посетители могут воочию увидеть личные вещи поэта. Кроме того, на выставке представлены книги, уникальные рассекреченные документы и архивный материал эпохи репрессий. Они полномасштабно раскрывают деятельность исторической личности, оставившей неизгладимый след в становлении государственности страны. В Национальном музее искусства Республики Казахстан имени Абылхана Костеева 11 июня состоится торжественное открытие персональной выставки казахстанского художника, члена Союза художников Республики Казахстан Омархана Кумара «Великий дух». В экспозицию вошло около 70 живописных произведений, созданных художником с начала 2000-х годов до настоящего времени. Выставка дает возможность проследить эволюцию творческого метода автора, познакомиться с широким тематическим и жанровым диапазоном его искусства. Каждое произведение отражает стремление художника к осмыслению исторической памяти, национальной идентичности и духовных ориентиров современного общества. Значительную часть экспозиции составляет галерея портретов выдающихся деятелей казахской истории и культуры. Среди них Абай Кунамбаев, Шакарим Кудайбердиев, Алихан Бөкейханов, Бауыржан Момошұлы, Мухтар Ауэзов, Ахмет Байтұрсынұлы и другие представители национальной интеллигенции. В своих работах художник стремится раскрыть не только внешнее сходство своих героев, но и их внутренний мир, силу характера, духовную глубину и историческую миссию. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».